0: Эй, мои милые дечетки! Я там, я с собой вышел в школе, сидел козъезана, тут коллеганска, окей! Андрзей Звискова, поздравляю!
1: Wiedziałem, od dziecka wiedziałem, że mi...